0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Тотар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
5: Сәлем, Тотар радиосында хава торышы.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
7: 21 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 18-19, көндез 25 градусқа кадәр җылы. Көнчыгыштан талгын җил. Францияда оқучыларның белемнәрен 20-гә кадәр балалар белән бәялиләр.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
0: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
0: Баш қалабызда ертеңгі сағат 7.
2: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Кан Авто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-Ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
6: 21 май көнне Қазанда аз болатлы. Түнлі 18-19, күндіз 25 градусқа қадар жылы. Күншығыштан талғын жел. Францияда оқушыларының білімлерін 20-ге қадар балалар білім бейәлейлер.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: Шын яңалықлар, нашар яңалықлар. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Ғойлі бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмет сүт комбинатының хуш исілі сыр, әм татлы атланмайы иегізге тәм, әм жылылық бүләгеті. Әлмет сүт комбинаты. Ишанышшылы сыйфат. Сату нұқталарымдан үзләгіз.
3: Дингізге барасым келі.
4: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингізні де көрербіз.
3: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
6: Қоян табасы инде машина. Сатуда як қибат. Я нашар вариантлар.
7: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
6: Ишанышлы мысалалар.
7: Ишанышлы. Өзіміздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
8: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
9: Рураям тұртын қабам, көздерінні юмам, хән бола шаққа қайтқан кібік болам. Оналар шәмә хәбәт білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген затлы хәләл десерт ұл. Рураям. Қазанда Пятерочка хәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетлерінен зәгіз.
10: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
11: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
12: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

0: Тата радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Тата радиосы.
2: Татар радиосы.
3: Яхшы кәйф бездән башлана.
1: Татар радиосы.
4: Башкалабызда иртәнге сәгать 8.
1: Татар радиосы.
5: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
6: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109 16 900 506 93. Город Казань. Телефон 230 30 30.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-4».
9: 21 май көнне Казанда аз болытлы, төнлә 18-19, көндез 25 градусқа кадәр җылы, көнчыгыштан талгын җил. Францияда оқучыларның белемнәрен 20-гә кадәр балалар белән бәялиләр.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-4».
10: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Ике күгәршін отыра. Бірсі екіншісінің башын бірнеше тапқыр шоқып алды. Тегісі қауриларын тырпайтты. Тек түзді, дәшмәді. Иридір, мұғайын.
1: Татар радиосында реклама. Рураям тұртың қабам, көздерінні юмам, хән бола шаққа қайтқан кібік болам. Оналар шеме хәбәт білен әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл Рураям. Қазанда Петерішке хәм верныйдан, Уфада бейрәм кебетлерінен зәгіз.
2: Тиздән Құрбан бәйрәме, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-223-22.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Дингезге барасым килә.
6: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
5: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезге.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
8: Гайля бер табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізге тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавта». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузбилбанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оцени.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109 16 900 506 93. Город Казань. Телефон 230 30 30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: 21 май көнне Казанда аз болытлы, төнле 18-19, көндіз 25 градусқа кадәр жылы, күншығыштан талғын жел. Францияда оқушыларының білімнәрін 20-ге кадәр балалар белән бәйәлейләр.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
9: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавта». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Палсбилбанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Яхшы кейеф дуқылында көндізгі 12.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 16 900 506 93. Город Казань. Телефон 230 30 30.

0: Сәлем, Татар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-4». 22
2: май күнне Қозанда алмашынушан болатылы. Тілі 15-16, күндіз 26 градусқа қыдар жылы. Күньяктан толғын жел. Ең бұрынғы кафе 1725 жылдан берлі Испанияда ішлей.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-4».
3: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи Канавта на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в Канавта и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: Яхшекеев. Татар радиосында.

0: Эш урынында эшсезлектән интегу, ишету, күрү һәм сизгерлек сәләтен арттыра. Татар радиосында реклама.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109, 16, 900, 506, 93. Город Казань. Телефон 230, 30, 30.
5: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
7: 22 май көнне Казанда алмашыну өчен болытлы, төнле 15-16, көндез 26 градуска кадәр җылы, көньяктан талгын җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Палс Билбанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 22 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Төнле 15-16, көндез 26 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында күндізгі 4.
2: Татар радиосы.
3: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
5: Сәлем, Татар радиосында хава торышы. Хава торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавто-4». 22 май күнне Қазанда алмашынушан болатлы. Тілі 15-16, күндіз 26 градусқа қадар жылы. Күньяктан толғын жел. Ең бұрынғы кафе 1725 жылдан берле Испанияда эшли.
6: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавто-4».
7: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Урамда шуб ташлап калдырганда доңгыз кебек итерге онытмагыз. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Гайле бер тобын артына жиылса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Альбина Салаватуллина.
6: Актуаль белгечләр шахра.
5: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
6: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
5: Боларның барысына да үзе безнең караш.
6: Безнең караш. 21 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамиль Җәмил улы.
7: Татарлар энциклопедиясе.
8: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Елмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Елмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Елмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-00-161-392.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Тотар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 22 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Төнлә 15-16, көндез 26 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тота радиосы. Қозанда кешкі сағат 6. Сәлем, сәлем.
3: Тота радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Тата радиосында хауа тұрышы. Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавто-4». 22 май күнні Қозанда алмашыну шамбылатылы, түлі 15-16, күндіз 26 градусқа қыдар жылы, күн яқтан толғын жейіл. Ең бұрынғы кафе 1725 жылдан берлі Испанияда ішілі.
7: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавто-4».
8: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: 10%.
1: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
2: Лента. Махабет хис дерт. Баларбарсада минем концерта. Икинчи июнь Хозан Уникс. Меня зовут Фазлыев, КТМ сизне. Алсу Фазлыева да блоша.
3: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
4: Кайбер цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юк. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
5: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Қозанымызда кешкі жиде хатлайынны башлайбыз.
3: Яңа жерлі сағатның иғанашысы ООО «Канавто».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
6: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
5: 22 май көнне Қозанда алмашынушан болатлы. Тілі 15-16, күндіз 26 градусқа қыдар жылы. Күн яқтан толғын жейл. Ең бұрынғы кафе 1725 жылдан берлі Испанияда ішлі.
6: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: 22 май көнне Қазанда алмашынушан болатлы. Тілі 15-16, күндіз 26 градусқа қадар жылы. Күньяктан толғын жел. Ең бұрынғы кафе 1725 жылдан берле Испанияда эшли.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
9: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Бай илдә ярлы булу куркыныч түгел. Ярлы илдә бай булу куркынычрак. Татар радиосында реклама.
1: Скоро Курбан Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7-960-051-2713. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлейсіз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 704 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Кызларыбызда кичке 9 Татар Night Club-ны башлыйбыз.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 22 май көнне Казанда алмашыну шан болотлы. Төнлә 15-16, көндез 26 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: DJ Ali.
1: Туйдағы соғыштан соң шуны аңладым. Шампан шәрәбе шишәдә булганда башка катырак бәрә икән. Татар радиосында реклама.
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: Татар радиосы сезнек смартфон нарда. App Store, яки Google Play дан. Татар радиосы на махсус кушым тасын урнаштар. Бізні онлайн тыңла. Сулу яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейф бізден башлана.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Оқшаға қызықмағыз. Шын байлық ол іште. Мәселен, бүйір. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Татар радиосы сезінің Google Play-дан, Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла, сұңы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы, яқшы кейіп, бізден башлана.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефона 204-00-10.
5: Яқшы кейіп, Татар радиосында.